0: Прикамье, 5 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль ФМ».
1: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 7 часов утра.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на одной волне.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. В эпицентре. В эпицентре.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Пятница, 19 июня. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается в основном облачная погода и дожди. Местами возможны грозы. Днем до 20-22 градусов. Вечером до 14-16 градусов тепла.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.

0: Билджи Вера. От 1 миллиона 600 тысяч рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Новый Билджи, всем друзьям покажи.
0: Кредитор АОД Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
3: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
4: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
5: Хорошее только начинается.
6: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме «Начало» на Гайве.
5: Будем жить в центре развитого микрорайона.
6: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
5: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
6: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
7: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Поработаем неплохо и ответим на вопрос, как переходить дорогу, чтобы плохо не пришлось.

Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья. Весь город на одной волне. На одной волне.

0: Твой город. Твое радио. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Совет Федерации утвердил закон, который предусматривает введение на госуслугах тревожной кнопки, чтобы пользователи могли сообщать о случаях мошенничества. Сигнал поступит в государственную информационную систему, а затем банки. Операторы связи и полиция будут оперативно проинформированы, что человек стал жертвой преступников. Кроме того, закон обяжет операторов связи блокировать номера мошенников, а также возмещать гражданам ущерб, если с их стороны не были предприняты действия, чтобы заблокировать подозрительный номер. Для этого необходимо возбуждение уголовного дела и признание вины оператора связи. Уточняется, что данный сервис появится на портале к сентябрю текущего года. В нашем крае продолжается работа по обеспечению безопасности детей в интернете. Как рассказали в региональном правительстве, специалисты Министерства тербезопасности с 2022 года ведут постоянный мониторинг цифрового пространства. Для выявления потенциально опасного для детей контента используется система сигнала. Эффективность реагирования на выявленные угрозы в прошлом году составила 98,5%. Дополнительную профилактическую работу проводят около 100 киберконсультантов, участвующих в региональном проекте с 2018 года. Они отслеживают возможные риски в сети, проводят встречи и лекции для подростков и их родителей. В Северодонецке началось обустройство спортивной площадки при поддержке Пермского края. На территории одной из школ появится футбольное поле, площадки для баскетбола, волейбола и воркаута, беговые дорожки, а также освещение, ограждение и трибуны для болельщиков. На сегодняшний день строителями произведен демонтаж существующих спортивных тренажеров и начат комплекс работ по обустройству новой площадки. В 2022 году в подшефном Северодонецке в этой школе начали свою работу все социальные службы города, а в начале учебного года был запущен образовательный процесс. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.
1: Давай еще.

Лето в ритме города. Это после рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка 96.0 FM, Суксун 98.7 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль-ФМ – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль-ФМ из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль-ФМ. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Пятница, 19 июня. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается в основном облачная погода и дожди. Местами возможны грозы. Днем до 20-22 градусов. Вечером до 14-16 градусов тепла.
0: Реклама на Соль-ФМ. Только в июне в «Автомастергаз» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ.

0: до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми – Сатурн Рафта. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежей. Спешите. На Спешилова 104А. Новые Амоды и Джайку у официального дилера в Перми Сатурн Рафта. Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
2: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 5.

0: Акре, регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4111559000364 от 12 августа 2011 года.
1: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс».
2: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Это радио Соляной столицы.

0: И к этому часу следующие новости. В Минтрансе региона рассказали об обновлении пассажирского транспорта в муниципальных образованиях. В текущем году 11 территорий участвуют в нацпроекте «Инфраструктура для жизни». Это даст возможность перевозчикам приобрести новые автобусы через льготный лизинг от АО ГТЛК по программам Минтранса и Минпромторга России. Заявки на приобретение 43 автобусов были ранее направлены в адрес ГТЛК. 25 мая по всем заявившимся территориям получено одобрение на заключение договоров лизинга. На сегодняшний день 5 муниципалитетов уже на стадии заключения договоров. Это Кунгур, Чернушка, Очор, Ильинский и Верещагино. Нацпроект позволит закупить перевозчикам автобусы для местных маршрутов. Чайковский округ планирует обновить 13 автобусов, Соликамский округ – 8 автобусов, Кунгурский и Краснокамский округа – по 5 автобусов каждый, 4 автобуса закупит Верещагинский округ, 3 – Чернушинский округ и по 1 единице транспорта – Ильинский, Кишерский, Юрлинский, Очорский и Суксунский округа. Авиационный фестиваль «Крылья Пармы» пройдет 4 июля на аэродроме Фролово под Пермью. Начало мероприятия запланировано на 13:00. Об этом сообщается в официальной группе фестиваля ВКонтакте. Гостей праздника ждут показательные полеты, выступления пилотажных групп и воздушных асов, а также демонстрация авиационной техники. Кроме летной программы, для посетителей подготовят концерт, мастер-классы и зоны отдыха. Фестиваль традиционно собирает любителей авиации со всего Пермского края и считается одним из крупнейших авиационных событий региона. И у меня пока все.
1: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

9 часов утра в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Пятница, 19 июня. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается в основном облачная погода и дожди. Местами возможны грозы. Днем до 20-22 градусов. Вечером до 14-16 градусов тепла.
0: Реклама на Соль-ФМ. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс.

0: тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми — Сатурн Рафта. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амоды и Джайку у официального дилера в Перми — Сатурн Рафта. Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное — с комфортом.

0: Белджи Вера. От 1 600 000 рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Новый Белджи, всем друзьям покажи.
0: Кредитор Алтыбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
3: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 411-055-9000-364 от 12 августа 2011 года.
4: Хорошее только начинается.
5: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
4: Будем жить в центре развитого микрорайона.
5: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
4: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парад. Вход, колясочные и кладовые.
5: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
6: Застройщик ОПЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Как семья, мы большая.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. На 1 января этого года в государственных учреждениях здравоохранения при КАМе работали 8839 врачей и 18379 специалистов со средним медицинским образованием. Об этом рассказал замминистра здравоохранения региона Евгений Рожнев. По его словам, сегодня в регионе достигнута стабилизация кадрового состава. Как отметил господин Рожнев, обеспеченность врачами выросла в 25 муниципальных образованиях при КАМе, а количество среднего медперсонала увеличилось в 20 территориях. Сегодня для привлечения кадров медицинских действуют несколько мер поддержки, в том числе единовременные выплаты, компенсация аренды жилья и прочее, добавил замминистра. Пассажиропоток

0: Челябинского аэропорта за первые 5 месяцев этого года составил 701 тысячу человек. Только за май было перевезено свыше 160 тысяч. Напомним, в прошлом году пассажиропоток составил около 2 миллионов человек. На внутренних линиях было обслужено 1 миллион 700 тысяч пассажиров. Международные перелеты совершили 284 тысячи человек. Дума Нэдвинского округа приняла решение увеличить в следующем году туристический налог с 1 до 2%, а начиная с 2028 года до 3%. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах». Кроме того, депутаты отменили льготу по освобождению от уплаты туристического налога для лиц, имеющих регистрацию по месту пребывания в Нэдвинском округе. Туристический налог был введен в Нэдви в октябре прошлого года. Он взимается с компаний физических лиц, в том числе с индивидуальных предпринимателей, представляющих места для временного проживания в гостиницах и отелях. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
1: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 10 часов утра.
1: В ритме города.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
2: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. Звезды советуют сохранять спокойствие. Это будет трудно, особенно в начале дня. В это время любой пустяк может вывести из равновесия. Вероятно, разногласия с коллегами. Люди, которым вы раньше не раз помогали, не захотят поддержать вас. Но переживать из-за этого не стоит. Пройдет совсем немного времени, и все признают вашу правоту. Вторая половина дня обещает приятные сюрпризы. Вероятны хорошие новости, важные и для вас, и для ваших близких. Вечер подойдет для того, чтобы навестить друзей или пригласить их к себе на чаепитие. Я же обещаю, что впереди вас ждет много увлекательного и познавательного.
0: Прямо сейчас самый утренний и любимый хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль FM.
1: Такси – обыденная и до боли знакомая вещь жителей любого городка. А что уж говорить о крупных мегаполисах, где жизнь без услуг такси и представить невозможно. Практически первое, что мы видим, приезжая в чужую страну или в другой город, это таксисты, которые обещают домчать нас до места назначения. Активные путешественники наверняка заметили, что этот вид транспорта в разных уголках мира различается. Мы пользуемся ими, но не задумываемся, когда они появились, какова их история, и какие необычные случаи происходят с таксистами. В студии Лилия Алексеева. Все самое интересное про такси рассказываю сегодня.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Хит за хитом. Только на Соль FM.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Пятница, 19 июня. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается в основном облачная погода и дожди. Местами возможны грозы. Днем до 20-22 градусов. Вечером до 14-16 градусов тепла.
0: Реклама на Соль-ФМ. Только в июне. В «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.
2: Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении, трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
3: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
4: Шашлыки готовы? Рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми — Сатурн Эравто. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые Амода и Джайку у официального дилера в Перми — Сатурн Эравто. Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное — с комфортом.
5: Все сложится. С новым Tenet T4L. Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Tenet T4L. От 2 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс на шоссе Космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. В России за последние 7 лет количество многодетных семей увеличилось в 1,5 раза. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Сегодня у нас в стране почти 2 миллиона 900 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются порядка 9,5 миллионов детей, отметила госпожа Голикова. По словам вице-премьера, теперь по указу президента статус многодетных стал единым для всей страны. В нашем крае дан старт избирательной кампании по выборам депутатов ЗАГС Собрания региона. Соответствующее постановление вчера приняли депутаты. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Выборы депутатов Законодательного собрания Пермского края пройдут по смешанной системе. Избирателям предстоит проголосовать за кандидатов одномандатников и региональные партийные списки. По данным избиркома Прикамья, всего будет избрано 60 депутатов. Кандидаты смогут выдвигаться с 20 июня до 20 июля. Процедура сдачи документов на регистрацию пройдет с 6 июля по 5 августа. Решение о регистрации комиссия примет до 14 августа. В Пермском крае за 5 месяцев этого года полицейские выявили 50 случаев продажи энергетиков детям. Это в 2,5 раза больше, чем в 2025 году. Также с начала года выявлены 46 случаев продажи табака и вейпов несовершеннолетним и 252 случая продажи алкоголя. Напомним, продажа энергетиков детям запрещена в России с 1 марта прошлого года. Штраф за нарушение для физлиц составляет от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц от 100 до 200 тысяч, для юрлиц

0: от 300 до 500 тысяч рублей. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
1: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 11 часов утра. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. Меня зовут Лилия Алексеева, про такси рассказываю сегодня. Американские такси, как правило, раскрашены в желтые цвета. Большинство из них марки Ford. Кроме яркой окраски, такси в США имеют специальные бляшки на капоте и огни на крыше. Не пытайтесь сесть рядом с водителем. Пассажиры едут только на заднем сидении. Причем зона водителя огорожена специальной прозрачной перегородкой с окном. Есть у американских таксистов сходство с нашими. Они плохо разговаривают на английском, потому что большинство иммигранты и часто нарушают ПДД.
0: Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

0: первый раз и на все.
1: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
2: У микрофона Лилия Алексеева, про такси рассказываю сегодня. Ценообразование услуг такси в нашей стране происходит совершенно по-разному. Для этого используется счетчик, который отсчитывает километраж и цену, либо для расчета стоимости дальней поездки определяется по спидометру автомобиля. А в Москве цена капает за время, проведенное в пути, которое измеряется в минутах. Например, на сайте старого московского такси указано, что стоимость поездки на автомобилях комфорт-класса составляет 18-20 рублей за минуту поездки днем и 13 рублей за минуту ночью, в выходные и праздничные дни.
1: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль.ФМ.
3: Включаю радио Соль.ФМ.
1: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соль.ФМ. 10 лет в эфире.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Минэнерго дало зеленый свет производству и продаже в России топлива класса Евро-3. Это значит, что на смену более строгим требованиям Евро-5 придут менее экологичные стандарты. Это изменение вызывает ряд вопросов. Кто окажется в числе потребителей такого горючего, как оно повлияет на наши автомобили, ну и, соответственно, кошельки, и, конечно же, на экологическую обстановку в стране. Предлагаю сегодня сосредоточиться все-таки на нас и наших автомобилях. С вами с баранкой Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Уж сколько лет нам твердят, в России, как и везде, машины должны становиться экологичнее. Даже наш АвтоВАЗ уже готовит двигатели по стандарту Евро-6, а для таких чистых двигателей необходимо, как вы сами понимаете, топливо чистое. Если раньше по Евро-3 в бензине могло быть до 150 мг серы на килограмм, то по Евро-5 всего лишь 10 мг. Представляете, это в 15 раз меньше. Помимо этого есть еще один пункт, это бензол, который вообще канцерогенен. Его содержание должно быть уменьшено с 5% до 1%. Заводы, конечно же, рады такому раскладу. Производить топливо станет проще, это меньше затрат на очистку, больше бензина из той же нефти получится. Но нам-то с вами что с того? Для нас с вами это, конечно же, огромный минус, потому что много серы в бензине – это вам вообще не шуточки. Она создает агрессивные вещества, которые убивают дорогой катализатор в машине. Ароматические соединения – это вообще прямой путь к нагару в двигателе. Звучат мнения, дескать, не бойтесь, не все заводы теперь станут делать старое топливо Евро-3, а только те, которые с Минэнерго договорятся о модернизации. Но это еще не означает, что на каждой заправке будет нормальный бензин. Особенно на тех, что не принадлежат крупным сетям. Ведь заводы могут и хорошее топливо выпускать. Но пока оно доедет до нас через кучу посредников, кто знает, что с ним там делают. Тут уж как на духу. Контроль качества – это такая дыра, особенно на нефтебазах. У нас ведь как? Если хранилище большое, 1000 тонн и больше – это нефтебаза. А если чуть меньше, 900 тонн – это, например, уже нефтесклад. И никаких тебе проверок и никаких тут требований. Вот там-то именно рождается контрафакт, и никто его, по сути, поймать не может. Так что, хоть и говорят нам про АвтоВАЗ и Евро-6, реальность может быть совсем другой, и машина может пострадать не от новых правил, а от скрытых схем, которые проходит бензин от нефтеперерабатывающего завода до конечного потребителя.
0: Автомобильные факты.
1: Друзья мои, помните, чем свежее машина, тем более она капризна к качеству бензина. Автомобили, выпущенные примерно с 10-15 годов, аккурат те, которые попадают под Евро-5, имеют очень тонкие настройки. У них сложные катализаторы, часто несколько этапов. Системы прямого впрыска с мелкими форсунками, а также чуткие датчики кислорода и системы, следящие за выхлопами. Полностью избежать плохого бензина, если он вдруг появится на каких-то заправках, разумеется, не получится, поскольку это общая системная проблема. Но можно постараться минимизировать неприятные последствия. Прежде всего, помните, необходимо подходить к выбору заправки с умом. Лучше всего заправляться на, скажем так, проверенных крупных сетях. У них обычно есть свои лаборатории, как вы сами понимаете, какой-никакой контроль. Поэтому они реже рискуют продавать топливо на грани допустимого. Еще меняйте почаще масло. Если вы раньше меняли его раз в 10-15 тысяч километров, по регламенту, то сейчас делайте это пораньше на 7-8 тысячах километров. Так в масле будет меньше всяких кислот и продуктов сгорания. Двигателю, как вы сами понимаете, будет легче. Не забывайте про диагностику. Почаще заезжайте в хороший сервис, где есть современное оборудование, чтобы следить за состоянием катализатора, лямбда-зондов, а также смотреть, как работают форсунки. Если заметите первые признаки проблем, вообще не тянитесь с ремонтом, поскольку это точно будет дешевле, чем потом менять все целиком, когда уже все поломалось. Иными словами, важно понять, что условия среды меняются, и важно к ним приспособиться, а не пытаться им противиться. Удачи!
0: За баранкой! Соль-ФМ. Погода.
2: Пятница, 19 июня. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается в основном облачная погода и дожди. Местами возможны грозы. Днем до 20-22 градусов. Вечером до 14-16 градусов тепла.
3: Реклама на Соль-ФМ.
4: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
5: Белджим. Это автомобили, созданные для вашего ритма. Цена от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. И выгодный автокредит до 8 лет. Свобода выбирать свое будущее уже сегодня. Ждем вас в Белджи Центр Вера на шоссе космонавтов. Белджи. Надежность в движении.
6: Указана цена на Белджи S50 с учетом выгоды по программе трейдинг в размере 200 тысяч рублей. Не оферта, кредитор, а ОТ-банк. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
9: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
10: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
11: Экскурс.

0: до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Хорошее только начинается.
2: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме «Начало» на Гайве.
1: Будем жить в центре развитого микрорайона.
2: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
1: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
2: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 2-3-9-3-8.
3: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Эрафта». Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые «Амоды» и «Джайку» у официального дилера в Перми «Сатурн Эрафта». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
5: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации правил акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Как семья, мы большая.

0: Соль FM. 10 лет в эфире. Хит за хитом. Служба информации Соль FM. На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Совет Федерации утвердил закон, который предусматривает введение на госуслугах тревожной кнопки, чтобы пользователи могли сообщать о случаях мошенничества. Сигнал поступит в государственную информационную систему, а затем банки. Операторы связи и полиция будут оперативно проинформированы, что человек стал жертвой преступников. Кроме того, закон обяжет операторов связи блокировать номера мошенников, а также возмещать гражданам ущерб, если с их стороны не были предприняты действия, чтобы заблокировать подозрительный номер. Для этого необходимо возбуждение уголовного дела и признание вины оператора связи. Уточняется, что данный сервис появится на портале к сентябрю текущего года. В нашем крае продолжается работа по обеспечению безопасности детей в интернете. Как рассказали в региональном правительстве, специалисты Министерства тербезопасности с 2022 года ведут постоянный мониторинг цифрового пространства. Для выявления потенциально опасного для детей контента используется система сигнала. Эффективность реагирования на выявленные угрозы в прошлом году составила 98,5%. Дополнительную профилактическую работу проводят около 100 киберконсультантов, участвующих в региональном проекте с 2018 года. Они отслеживают возможные риски в сети, проводят встречи и лекции для подростков и их родителей. В Северодонецке началось обустройство спортивной площадки при поддержке Пермского края. На территории одной из школ появится футбольное поле, площадки для баскетбола, волейбола и воркаута, беговые дорожки, а также освещение, ограждение и трибуны для болельщиков. На сегодняшний день строителями произведен демонтаж существующих спортивных тренажеров и начат комплекс работ по обустройству новой площадки. В 2022 году в подшефном Северодонецке в этой школе начали свою работу все социальные службы города, а в начале учебного года был запущен образовательный процесс. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Дмитрия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. Меня зовут Лилия Алексеева, про такси рассказываю сегодня. Фильм «Такси» с Амина Сыри в главной роли стал одним из самых кассовых за всю историю французского кино, собрав в прокате около 200 миллионов долларов. А «Такси» не только снимают фильмы, но и делают компьютерные игры. Наибольшую популярность заслужила игра «Сумасшедшее такси», где игрокам нужно как можно быстрее доставить пассажиров до места назначения.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
1: Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про такси рассказываю сегодня. В дореволюционной России такси было популярным видом транспорта. Однако воспользоваться им могли только представители высшего общества. После революции 1917 года от такси решили отказаться, как от пережитков всего буржуазного. Правда, перерыв длился всего 7 лет. Уже в 1924 году на улице Москвы вышли новенькие желтые такси. Кстати, зеленый огонек, который свидетельствовал о том, что такси свободно, это нововведение именно советских таксомоторных парков.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль-ФМ – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль-ФМ из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль-ФМ. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие. Хит за хитом. Только на

0: Радио соляной столицы.
1: Позвони внезапно, твои слова как залпом. Прости, малышка, но я не

0: Алексеева и дневной эфир на Соль FM.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про такси рассказываю сегодня. Традиционные английские черные кэбы сегодня разбавляют мини-кэбы с рекламными постерами на кузове. Но правила остаются теми же. Водитель отделен от пассажиров перегородкой, а багаж размещается впереди возле водителя. Если в кэбах помещается 5 человек, то в мини-версиях только 4 пассажира. Отличается и оплата. В традиционном кэбе она рассчитывается по счетчику и бывает очень высокой. Если же воспользоваться мини-кэбом, то о стоимости проезда можно договориться с таксистом.

0: Реклама на Соль-ФМ. Только в июне в «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.
1: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» Джайку в Перми, Сатурн Эравто. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые Амоды Джайку у официального дилера в Перми, Сатурн Эравто. Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
2: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
3: Build Gym – это автомобили, созданные для вашего ритма. Цена от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. И выгодный автокредит до 8 лет. Свобода выбирать свое будущее уже сегодня. Ждем вас в Build G Центр Вера на шоссе космонавтов. Build G – надежность в движении.
4: Указана цена на Build G S50 с учетом выгоды по программе Trade-in в размере 200 тысяч рублей. Не оферта кредитора, АОТ-банк. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3.
7: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Эр Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
8: Все сложится. С новым Тена Т4Л. Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Тена Т4Л. От 2 миллионов 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс на шоссе космонавтов 328/1.
9: Цена действительно на модель Тена Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
10: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

0: Радио «Соляной столицы». Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. В Минтрансе региона рассказали об обновлении пассажирского транспорта в муниципальных образованиях. В текущем году 11 территорий участвуют в нацпроекте «Инфраструктура для жизни». Это даст возможность перевозчикам приобрести новые автобусы через льготный лизинг от АО ГТЛК по программам Минтранса и Минпромторга России. Заявки на приобретение 43 автобусов были ранее направлены в адрес ГТЛК. 25 мая по всем заявившимся территориям получено одобрение на заключение договоров лизинга. На сегодняшний день 5 муниципалитетов уже на стадии заключения договоров. Это Кунгур, Чернушка, Очор, Ильинский и Верещагино. Нацпроект позволит закупить перевозчикам автобусы для местных маршрутов. Чайковский округ планирует обновить 13 автобусов, Соликамский округ – 8 автобусов, Кунгурский и Краснокамский округа – по 5 автобусов каждый, 4 автобуса закупит Верещагинский округ, 3 – Чернушинский округ и по 1 единице транспорта – Ильинский, Кишерский, Юрлинский, Очорский и Суксунский округа. Авиационный фестиваль «Крылья Пармы» пройдет 4 июля на аэродроме Фролово под Пермью. Начало мероприятия запланировано на 13:00. Об этом сообщается в официальной группе фестиваля ВКонтакте. Гостей праздника ждут показательные полеты, выступления пилотажных групп и воздушных асов, а также демонстрация авиационной техники. Кроме летной программы, для посетителей подготовят концерт, мастер-классы и зоны отдыха. Фестиваль традиционно собирает любителей авиации со всего Пермского края и считается одним из крупнейших авиационных событий региона. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 13.00 в Прикамье. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева, про такси рассказываю сегодня. Профессиональные конные извозчики появились в России еще в 17 веке. А первый автомобиль со счетчиком-таксометром был зарегистрирован в Санкт-Петербурге в 1906 году. Но именно в 1920-е годы такси стало явлением сравнительно массовым. В середине десятилетия в Москве в Орликовом переулке был построен первый советский таксопарк на 60 автомобилей. А визитной карточкой эпохи стали закупленные во Франции Renault NN, они же Renault 6 CV. Кстати, точно такая же машина была в личном пользовании Владимира Маяковского.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про такси рассказываю сегодня. В Японии такси имеет свои правила. Если на машине горит зеленый свет, занято, красный свободно. В машине перевозят не более 3 человек. Цены за проезд высокие. Счетчик стартует с суммы 710 йен. И при попадании в пробку в ночное время тариф увеличивается на 30%. Зато в каждом автомобиле есть видеодвойка, холодильник с мини-баром и кондиционер. А японские таксисты сплошь одеты в униформу с логотипом компании, осуществляющей перевозки. Они откроют вам дверь перед посадкой и не будут надоедать разговорами.
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Нам 10 лет.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Все мы знаем, что кошки могут изгибаться и проскальзывать в самые невероятные щели. Все дело в том, что этот их главный козырь для охоты и, соответственно, для выживания. Благодаря подвижным суставам, которые могут двигаться гораздо больше, чем у нас с вами, кошки могут выполнять настоящие акробатические трюки. А их гибкий скелет и сильные мышцы позволяют им совершать головокружительные прыжки, молниеносно бегать, ловко карабкаться по деревьям и быть грозными соперниками практически любой схватки. Даже наши домашние любимцы, хоть и избалованы комфортом, сохраняют эту природу. Ловкость. И это, кстати, не случайно. Во-первых, они обожают играть и двигаться. Во-вторых, они настоящие чистюли. Кошки тратят уйму времени до 30-40% своего дня на вылизывание шерсти. Это не просто гигиена, это еще и способ поддерживать свое тело в идеальной форме. Ну и, конечно же, их неуемная игривость. Они готовы носиться, прыгать и кувыркаться в любом возрасте, поддерживая свою гибкость на высоте.
0: Территория фактов. Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Реклама на Соль-ФМ. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
1: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
2: Хорошее только начинается.
3: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
2: Будем жить в центре развитого микрорайона.
3: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
2: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
3: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
4: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Build-G – это автомобили, созданные для вашего ритма. Цена от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. И выгодный автокредит до 8 лет. Свобода выбирать свое будущее уже сегодня. Ждем вас в Build-G Центр Вера на шоссе космонавтов. Build-G – надежность в движении.
6: Указана цена на Build-G S50 с учетом выгоды по программе трейдинг в размере 200 тысяч рублей. Не оферта кредитора, ОТ-банк. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
2: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
3: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. На 1 января этого года в государственных учреждениях здравоохранения при КАМе работали 8839 врачей и 18379 специалистов со средним медицинским образованием. Об этом рассказал замминистра здравоохранения региона Евгений Рожнев. По его словам, сегодня в регионе достигнута стабилизация кадрового состава. Как отметил господин Рожнев, обеспеченность врачами выросла в 25 муниципальных образованиях при КАМе, а количество среднего медперсонала увеличилось в 20 территориях. Сегодня для привлечения кадров в медицине действуют несколько мер поддержки, в том числе единовременные выплаты, компенсация аренды жилья и прочее, добавил замминистра. Пассажиропоток Пермского аэропорта за первые 5 месяцев этого года составил 701 тысячу человек. Только за май было перевезено свыше 160 тысяч. Напомним, в прошлом году пассажиропоток составил около 2 миллионов человек. На внутренних линиях было обслужено 1 миллион 700 тысяч пассажиров. Международные перелеты совершили 284 тысячи человек. Дума Нэдвинского округа приняла решение увеличить в следующем году туристический налог с 1 до 2%, а начиная с 2028 года до 3%. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах». Кроме того, депутаты отменили льготу по освобождению от уплаты туристического налога для лиц, имеющих регистрацию по месту пребывания в Нэдвинском округе. Туристический налог был введен в Нэдви в октябре прошлого года. Он взимается с компаний физических лиц, в том числе с индивидуальных предпринимателей, представляющих места для временного проживания в гостиницах и отелях. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 2 часа дня. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты про такси рассказываю сегодня. Главный автомобиль такси в 1960-х годах прошлого века – ГАЗ-21 «Волга». Именно ему посвящена легендарная фраза из «Бриллиантовой руки». Наши люди в булочную на такси не ездят. Среди культовых советских кинокартин, в которых участвовали ГАЗ-21, можно отметить также «Берегись автомобиля» и «Три тополя на плющихе». В отличие от гражданских машин, такси ГАЗ-21 оснащались раздельным первым рядом. При необходимости перевозки длинномеров сиденья переднего пассажира можно было сложить. Именно на этой модели дебютировала система радиотелефонной связи с диспетчером.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

0: Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про такси рассказываю сегодня. Прообразом такси можно назвать древнеримские колесницы. В них рядом с водителем стояла посудина, в которую тот, проехав определенное расстояние, бросал небольшой камень. Прибыв на место, клиент подсчитывал число камней и оплачивал услугу. Первые такси с мотором появились в 1890 году во Франции. Это были фиакры. Но они не прижились, поскольку каждый владелец машины устанавливал стоимость проезда, как ему взбредет в голову. Причем очень высокую. Платить бешеные деньги за удовольствие прокатиться на карете с мотором большинство обычных граждан не могли, а у богачей были свои кареты.
2: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие. Большая.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль FM.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про такси рассказываю сегодня. Австралийские таксисты обязаны по закону возить с собой охапку сена. Нарушители могут лишиться лицензии. Очень давно, когда еще были извозчики, защитники животных заставляли принять закон, чтобы эти люди всегда возили с собой сено на случай, если лошадь проголодается. С тех пор закон не исправлялся, и теперь это бремя лежит на таксистах.

0: Реклама на Соль-ФМ. Только в июне в «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.
1: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
2: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4111-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
3: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят в семеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1 для вас.
4: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Р Авто». Никакой дачной тряски, полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль, рассада, доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми – «Сатурн Р Авто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
6: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 834-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
7: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе Космонавтов, 328/1. «Восток Моторс». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Твой город, твое радио. I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting. At times debating, telling you that I've had it with you and your career. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. В России за последние 7 лет количество многодетных семей увеличилось в 1.5 раза. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Сегодня у нас в стране почти 2 миллиона 900 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются порядка 9,5 миллионов детей, отметила госпожа Голикова. По словам вице-премьера, теперь по указу президента статус многодетных стал единым для всей страны. В нашем крае дан старт избирательной кампании по выборам депутатов ЗАГС Собрания региона. Соответствующее постановление вчера приняли депутаты. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Выборы депутатов Законодательного собрания Пермского края пройдут по смешанной системе. Избирателям предстоит проголосовать за кандидатов одномандатников и региональные партийные списки. По данным избиркома Прикамья, всего будет избрано 60 депутатов. Кандидаты смогут выдвигаться с 20 июня до 20 июля. Процедура сдачи документов на регистрацию пройдет с 6 июля по 5 августа. Решение о регистрации комиссия примет до 14 августа. В Пермском крае за 5 месяцев этого года полицейские выявили 50 случаев продажи энергетиков детям. Это в 2,5 раза больше, чем в 2025 году. Также с начала года выявлены 46 случаев продажи табака и вейпов несовершеннолетним и 252 случая продажи алкоголя. Напомним, продажа энергетиков детям запрещена в России с 1 марта прошлого года. Штраф за нарушение для физлиц составляет от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц от 100 до 200 тысяч, для юрлиц от 300 до 500 тысяч рублей. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 15.00 в Прикамье.
1: Видный город.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева, про такси рассказываю сегодня. Такси и таксисты даже одно время участвовали в боевых действиях. Этот исторический момент случился в 1914 году. Осенью, когда немецкие войска напали на Францию и пытались прорваться в Париж, нужно было выдвинуть подкрепление, но не было транспорта. Тогда ситуацию спасли таксисты столицы. Они сумели переправить на рубеж реки Марна более чем 6500 солдат всего за одну ночь. И тем самым предрешили исход событий войны в пользу Франции. Эти таксисты были названы «марнские таксисты». И уже в тот период сложилась поговорка: «Гуси спасли Рим, а Париж спасли таксисты».
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева, про такси рассказываю сегодня. Самый часто забываемый предмет в такси – телефон. На втором месте – кошелек. Мобильных телефонов только за месяц, к примеру, в лондонском такси, забывают несколько тысяч человек. А вот в список самых необычных предметов, оставленных в такси, можно отнести бриллианты на сумму в 350 тысяч долларов. Кстати, таксист все вернул пассажиру, а в знак благодарности получил 10 тысяч долларов и бриллиантовый браслет. Картина Сальвадора Дали, олимпийская медаль. Свое серебро в такси забыл спортсмен из Нидерландов Саймон Дидерик. Поэтому, выходя из такси, лучше 100 раз проверить, не выпал ли из кармана бумажник или телефон.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль.ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль.ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

0: У микрофона Роман Мещеряков. Здравствуйте. Акбарс подписал контракт с форвардом Семеном Тереховым до 2028 года. Ранее пресс-служба КХЛ сообщала, что Терехов, находившийся в статусе ограниченно свободного агента, принял контрактное предложение Сибири. Акбарс повторил предложение новосибирского клуба и оставил игрока в клубе. Хоккеист на протяжении всей карьеры в КХЛ выступал только за казанскую команду. В фонбет-чемпионате КХЛ 2025-26 на его счету 17 матчей, в которых он набрал 6 очков. В Кубке Гагарина 2026 форвард не выходил на лед. Всего на счету Терехова 86 матчей в лиге с учетом плей-офф. Он отметился 12 заброшенными шайбами и 7 результативными передачами. Захар Бардаков вернется в СКА, об этом сообщает «Спортэкспресс». Сезон 2025-26 он провел в Колорадо, а до этого выступал в составе питерского клуба. В прошедшем сезоне 25-летний россиянин набрал 10 очков в 60 матчах регулярного чемпионата НХЛ и не играл в плей-офф. В КХЛ Бардаков в общей сложности набрал 79 баллов в 209 играх регулярного чемпионата. В Кубке Гагарина на его счету 11 баллов в 41 встрече. Защитник Пари НН Максим Шнапцев перешел в Балтику. Об этом сообщает пресс-служба калининградского клуба. 22-летний футболист подписал контракт до 30 июня 2030 года. Шнапцев является воспитанником «Локомотива». Он перешел в Пари НН летом 2023 года. Защитник провел 55 матчей за нижегородцев и сделал 5 результативных передач. В прошедшем сезоне Балтика набрала 46 очков и заняла 6 место в турнирной таблице РПЛ. Пари НН с 23 баллами финишировал 15-м и вылетел в первую лигу. Роналдо назвал Месси лучшим футболистом в истории. Каждый раз, когда Месси выходит на поле, все остальное становится историческим и элегантным. Пора перестать прятаться и признать тот факт, что он лучший игрок всех времен. Он продолжает демонстрировать отличную игру каждый сезон и на чемпионате мира, но сомнения в его способностях все еще остаются, цитирует Роналдо Мундо Депортиво. Месси оформил хет-трик в первом матче чемпионата мира 2026 против Алжира. Теперь на счету Месси 16 голов на чемпионатах мира. По этому показателю он сравнился с немцем Мирославом Клозе, который ранее единолично возглавлял список лучших бомбардиров в истории турнира и обошел Роналдо, забившего 15 мячей. На этом у меня все. Услышимся в понедельник. Всем спортивных выходных. Удачи и пока.
1: Новости спорта. Как семья, мы большая.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: В Индии есть таксист, который при езде на своей машине использует только заднюю передачу. Чтобы воспользоваться его услугами, клиенты заранее занимают очередь. Дело в том, что рычаг в машине заклинило на задней передаче, а водителю просто лень его ремонтировать. Таксист уже успел наездить задом по стране 12 тысяч километров. Водитель настолько усовершенствовал свои навыки, что развивает скорость до 40 км в час, а также маневрирует в пробках. Однако о реакции дорожных инспекторов на его действия ничего не известно. Про такси рассказывала Лилия Алексеева. Отличного дня!
0: Реклама на Соль ФМ. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс. Билджим. Это автомобили, созданные для вашего ритма. Цена от 1 миллиона 699 990 рублей. И выгодный автокредит до 8 лет. Свобода выбирать свое будущее уже сегодня. Ждем вас в Билджи Центр Вера на шоссе космонавтов. Билджи. Надежность в движении.
4: Указана цена на Билджи S50 с учетом выгоды по программе трейдинг в размере 200 тысяч рублей. Не оферта кредитора, а ОТ-банк. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
6: Хорошее только начинается.
7: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
6: Будем жить в центре развитого микрорайона.
7: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
6: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
7: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
8: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
10: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4111-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
11: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. В июне от 624 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
12: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 июня 2026 года.
13: Все сложится с новым Теннет Т4L. Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Теннет Т4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс на шоссе Космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Теннет Т4L, комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

0: блокировать номера мошенников, а также возмещать гражданам ущерб, если с их стороны не были предприняты действия, чтобы заблокировать подозрительный номер. Для этого необходимо возбуждение уголовного дела и признание вины оператора связи. Уточняется, что данный сервис появится на портале к сентябрю текущего года. В нашем крае продолжается работа по обеспечению безопасности детей в интернете. Как рассказали в региональном правительстве, специалисты Министерства тербезопасности с 2022 года ведут постоянный мониторинг цифрового пространства. Для выявления потенциально опасного для детей контента используется система сигнала. Эффективность реагирования на выявленные угрозы в прошлом году составила 98,5%. Дополнительную профилактическую работу проводят около 100 киберконсультантов, участвующих в региональном проекте с 2018 года. Они отслеживают возможные риски в сети, проводят встречи и лекции для подростков и их родителей. В Северодонецке началось обустройство спортивной площадки при поддержке Пермского края. На территории одной из школ появится футбольное поле, площадки для баскетбола, волейбола и воркаута, беговые дорожки, а также освещение, ограждение и трибуны для болельщиков. На сегодняшний день строителями произведен демонтаж существующих спортивных тренажеров и начат комплекс работ по обустройству новой площадки. В 2022 году в подшефном Северодонецке в этой школе начали свою работу все социальные службы города, а в начале учебного года был запущен образовательный процесс. И на данный момент это все новости.
1: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 16 часов в Прикамье. В ритме города. Соленый? Алло! Каждый день в 16 часов слушай только на Соль-ФМ. Соленый алло. Алло! Для лиц старше 6 лет.
1: Самые зажигательные пятницы желаю вам я, Александр Соловьев. В эфире программа по музыкальным заявкам «Соленый алло». Уже озвучиваю ваши приветы и поздравления. Точнее, пока еще ищу. Но, конечно же, они есть. И ты тоже добавляй еще немножко эмоций в эфир радио Соль-ФМ. Отправляй свой привет, поздравление, признание в любви. Поделись чем-то важным, что прямо сейчас с тобой случилось. И, конечно же, дари только самые теплые и яркие эмоции. Отправить сообщение можно нам в группу ВКонтакте по адресу vk.com/solfm или на наш телеграм-канал Радио Соль-ФМ. Тоже подписывайся, пиши туда, если тебе так удобнее.
0: Соленый алло.

Итак, первые приветы уже в эфир. Радио Салифэм врывается. Первое сообщение из Дядькова. Кто же нам написал? Тот, кто сейчас слушает Радио Соль ФМ на частоте 93.6. В Дядьково большой привет отправляем. Наталья Шалыгина пишет нам. Веселое и позитивное радио вас слушает в Брянске и Брянской области. Отдельный вам приветище тоже отправляем. И пусть у нас разница 2 часа, но мы всегда на позитиве с вами и днем, и ночью. Побольше позитива и радостных утров, дней и вечеров вам и нам, вашим слушателям. Привет в родной город Дядьково. Большой вам тоже отправляем. Хорошего настроения всегда и везде желаем. Александр Кайзер пишет нам: аля, огромный привет строительной бригаде Равшан и Джамшут. Вау, вам огромный привет. Так, работаем сейчас в Култаево. Привет передаю Николаю, Лехе, Павлу Ивановичу и нашему новому работнику Никитосу. А где же Равшан и Джамшут, я не понял. Отличные нам солнечные погоды, ну и удачи. Здоровья крепкого, ребят, и легкой вам работы. Оставайтесь с нами на одной волне. Через 4 минуты вернемся

Продолжаем общаться, продолжаем дарить хорошее настроение в ритме радио Соли ФМ. Программа по музыкальным заявкам Соли на Алло. Сейчас в твоих соленых колонках Александр Соловьев у микрофона. Пиши, отправляй свои приветы. Срочно, срочно не хватает твоего тепла и твоего хорошего настроения. Пиши нам. Светлана Соловьева, мамуля, отправляет всем пламенный привет. Ура, говорит, пятница. Что же вы будете делать в эту пятницу? Даже очень интересно. Наверное, слушать дэнс-холл с 9 до 12. Обязательно с нами будете. Будьте на одной волне. Напоминаю, что дэнс-холл вернулся по пятницам и субботам. Прямой эфир, лайв-режим с 9 до 11. И, конечно же, по пятницам Александр Фролов. Он, кстати, вот сейчас уже доподготавливает тот самый микс, который он готовил в течение целых нескольких недель. Так что сегодня будет что-то очень вкусное. Будьте на нашей волне. Итак, Настя Никитина пишет нам, любимая радио Соли ФМ, передайте, пожалуйста, привет моей лучшей подружке Викуле Ваньковой. Желаю ей хорошей недели. Ну и сообщение от Александра Михалева. Большой привет всем близким и друзьям, а именно Самохину Андрею, Светковой Наталье, Рогачевой Светлане, Дроздову Роману, который работает в городе Людиново на маршруте номер 7 и слушает радио на частоте 100.5 FM. Ну и, конечно же, Филатовой Ирине, Голубеву Сергею и дочери Васиной Виктории Дмитриевне. И вам, Александр, тоже большое спасибо, большой привет отправляет. Поставь, пожалуйста, песню на девятке.

0: Еще одно важное сообщение тоже оставили у нас в группе ВКонтакте. Давайте почитаем, что же нам пишут. Привет, Радио СРФМ. Мы постоянно на связи с вами, правда, мы только слушаем, но сегодня и напишем. Прошу для Венеры Касимовы в село Рябки Чернушинского района адресовать веселую песню, чтобы ей бодрее собирать землянику было. Вениамин подписался, конечно же, будет обязательно для вас бодрая песня, но... Как говорится, под руку, что из бодрого попалось, поставлю Миа Бойко, экспонат, но уже через 4 минуты. Оставайтесь с нами.
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

Программа по музыкальным заявкам с Аленой Алё в эфире радио СЛФМ. Александр Соловьев все так же у микрофона. Читаю ваш привет, поздравления, признание в любви и все самые важные слова, что вы хотите подарить своим близким. Все это звучит в прямом эфире в течение этого часа. А вообще у нас остается около 20 минут, поэтому пиши прямо сейчас, я обязательно все озвучу. Отправить сообщение можно, как всегда, в группу ВКонтакте по адресу vk.com/solofm или нам личные сообщения группы ВКонтакте. Также в чат видеотрансляции, возможно, в комментариях нашей видеотрансляции под постом написать, тоже озвучу, найду, если... Да не, обязательно найду, обязательно озвучу. Ну и под любым другим постом тоже... Ищу ваше сообщение, тоже озвучиваю все в прямом эфире. Телеграм-канал Радио СЛФМ, не забывай, тоже работает. Можешь подписаться, остаться там. На всякий случай

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM. Людиново 105 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. Соленый алло.

Радио с ЛФМ, хорошим, добрым, бодрым настроением. И они же тоже отправляют все самое доброе нам в группу ВКонтакте. Итак, Азалия Фаткулина пишет нам: передаю огромный привет всем, кто слушает Радио с ЛФМ, а ведущему особенно двойной заряд бодрости, вагон отличного настроения и самую позитивную пятницу в этом году. Большое спасибо вам тоже. Хорошего дня. А теперь персональное обращение к Виктору Владимировичу. Ведь подъем, хорош спать в рабочее время, ковш отвалится от бездействия. Желаю прекрасного рабочего дня и позитива на весь день. Включите что-нибудь позитивное, чтобы разбудить Виктора. Азалик подписалась. Огромный вам привет, Виктор. Витя, пожалуйста, разбудись, если у тебя не получается сейчас открыть глаза и понять, что сейчас только что произошло. Большой привет Виктору Владимировичу. Алекс Викторович пишет нам: хорошего вам дня, привет городу Гремячинск. Включите, пожалуйста, песню «Распускаются цветы». И что-то там еще распускается. Это в ближайшее время поищу, поставлю. Специально для Алекса Викторовича и для Виктора Владимировича.

0: Как тоже в одной песне раньше пелось «Не скучай». И ты, дорогой друг, тоже ни в коем случае не скучай. Просто сделай приемник погромче и отправляй свое сообщение. Я все обязательно озвучу в прямом эфире. Пока есть такая возможность, пиши Юлия Исакова. Рябова пишет нам: «Отличного дня. Вам тоже передаю привет моим сыновьям Трофиму, Мирону и Михаилу. Люблю бесконечно». Также передаю привет футбольной команде Академия чемпионов 18-19 года, город Добрянка. Желаю удачи в предстоящих турнирах первенства края. Вместе мы сила. Поставьте, пожалуйста, песню с любовью к вам. Сейчас на данный момент песню я уже поставить не смогу. Но, кстати, есть у нас такая программа, называется Dance Hall, в 9 часов вечера. Если что, этот трек в ремиксе, возможно, прозвучит. Обращаюсь сейчас к Юлии. А какой, про какой трек мы сейчас говорим, я не расскажу. Мы послушаем с вами Иван Валеев, «Нравится». У нас с вами осталось буквально 2.5 минуты на то, чтобы я успел озвучить каждое доброе слово. Пишите прямо сейчас.
1: Салют!

0: буквально несколько секунд назад уже обновил все страницы группы ВКонтакте, чтобы, если что, уведомления все заработали так, как надо. Заглянул в чат видеотрансляции буквально недавно, ну как недавно, оказывается, 10 минут назад, оставил Сергей Ильин свое сообщение Пермскому краю. Большой привет! Заработался в Подмосковье с вами. Песню поставь, я уже поставить ничего не успеваю, но так или иначе, Сергей, чтоб ты знал, в 9 часов дэнс-холл по расписанию я, Александр Соловьев и диджей Денис Ширяев будут на связи и, конечно же, делать сегодняшнюю пятницу жарче и веселее. Так что готовимся, готовимся. Если ты как раз-таки на шашлыки тоже отправляешься, не забывай напомнить друзьям. Вот, короче, сейчас будет классная программа в 9 часов вечера по пермскому времени. Включаем громко, тусим, веселимся, отправляем привет и, конечно же, танцуем. Ну а пока я с вами прощаюсь буквально на несколько часов. Скоро услышимся.
1: Реклама на Соль-ФМ. Только в июне в «Автомастер Газ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер Газ». Меняй бензин на газ.
2: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс. Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
4: Build Gym – это автомобили, созданные для вашего ритма. Цена от 1 миллиона 699 990 рублей и выгодный автокредит до 8 лет. Свобода выбирать свое будущее уже сегодня. Ждем вас в Build G Центр Вера на шоссе космонавтов. Build G – надежность в движении.
5: Указана цена на Build G S50 с учетом выгоды по программе Trade-in в размере 200 тысяч рублей. Не оферта, кредитора, а ОТ-банк. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми «Сатурн Эравто». Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми «Сатурн Эравто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
7: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
8: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. В Минтрансе региона рассказали об обновлении пассажирского транспорта в муниципальных образованиях. В текущем году 11 территорий участвуют в нацпроекте «Инфраструктура для жизни». Это даст возможность перевозчикам приобрести новые автобусы через льготный лизинг от АО ГТЛК по программам Минтранса и Минпромторга России. Заявки на приобретение 43 автобусов были ранее

0: Гостей праздника ждут показательные полеты, выступления пилотажных групп и воздушных асов, а также демонстрация авиационной техники. Кроме летной программы, для посетителей подготовят концерт, мастер-классы и зоны отдыха. Фестиваль традиционно собирает любителей авиации со всего Пермского края и считается одним из крупнейших авиационных событий региона. И у меня пока все.
1: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 5 часов вечера в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь

В ритме города. В ритме края. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса.
2: Соленое лето.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается в основном облачная погода и дожди. Местами будет малооблачно. Утром до 16-18 градусов. Днем до 22-24 градусов тепла.
0: Реклама на Соль-ФМ. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс.

0: до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Хорошее только начинается.
2: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
1: Будем жить в центре развитого микрорайона.
2: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
1: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
2: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 2-3-9-3-8.
3: Застройщик ООО «СЗ Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Билджи Вера. От 1 600 000 рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Новый Билджи, всем друзьям покажи.
0: Кредитор АОТ-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-4200-29-4200-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
3: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
4: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
5: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе Космонавтов, 328/1. «Восток Моторс».
6: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации и правилах акции, количестве призов, сроках и порядке получения в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Как семья, мы большая.

0: весь город на одной волне. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. На 1 января этого года в государственных учреждениях здравоохранения при КАМе работали 8839 врачей и 18379 специалистов со средним медицинским образованием. Об этом рассказал замминистра здравоохранения региона Евгений Рожнев. По его словам, сегодня в регионе достигнута стабилизация кадрового состава. Как отметил господин Рожнев, обеспеченность врачами выросла в 25 муниципальных образованиях при КАМе, а количество среднего медперсонала увеличилось в 20 территориях. Сегодня для привлечения кадров в медицине действуют несколько мер поддержки, в том числе единовременные выплаты, компенсация аренды жилья и прочее, добавил замминистра. Пассажиропоток Пермского аэропорта за первые 5 месяцев этого года составил 701 тысячу человек. Только за май было перевезено свыше 160 тысяч. Напомним, в прошлом году пассажиропоток составил около 2 миллионов человек. На внутренних линиях было обслужено 1 миллион 700 тысяч пассажиров. Международные перелеты совершили 284 тысячи человек. Дума Нэдвинского округа приняла решение увеличить в следующем году туристические

Прикамье 18.00. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Рекорд FM. Лето в ритме города. Это

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

0: эфире.
1: Baby, I see what's on your mind.

0: За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Минэнерго дало зеленый свет производству и продаже в России топлива класса Евро-3. Это значит, что на смену более строгим требованиям Евро-5 придут менее экологичные стандарты. Это изменение вызывает ряд вопросов. Кто окажется в числе потребителей такого горючего, как оно повлияет на наши автомобили, ну и, соответственно, кошельки, и, конечно же, на экологическую обстановку в стране. Предлагаю сегодня сосредоточиться все-таки на нас и наших автомобилях. С вами Забаранка Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Уж сколько лет нам твердят, в России, как и везде, машины должны становиться экологичнее. Даже наш АвтоВАЗ уже готовит двигатели по стандарту Евро-6, а для таких чистых двигателей необходимо, как вы сами понимаете, топливо чистое. Если раньше по Евро-3 в бензине могло быть до 150 мг серы на килограмм, то по Евро-5 всего лишь 10 мг. Представляете, это в 15 раз меньше. Помимо этого есть еще один пункт, это бензол, который вообще канцерогенен. Его содержание должно быть уменьшено с 5% до 1%. Заводы, конечно же, рады такому раскладу. Производить топливо станет проще, это меньше затрат на очистку, больше бензина из той же нефти получится. Но нам-то с вами что с того? Для нас с вами это, конечно же, огромный минус, потому что много серы в бензине – это вам вообще не шуточки. Она создает агрессивные вещества, которые убивают дорогой катализатор в машине. Ароматические соединения – это вообще прямой путь к нагару в двигателе. Звучат мнения, дескать, не бойтесь, не все заводы теперь станут делать старое топливо Евро-3, а только те, которые с Минэнерго договорятся о модернизации. Но это еще не означает, что на каждой заправке будет нормальный бензин. Особенно на тех, что не принадлежат крупным сетям. Ведь заводы могут и хорошее топливо выпускать. Но пока оно доедет до нас через кучу посредников, кто знает, что с ним там делают. Тут уж как на духу. Контроль качества – это такая дыра, особенно на нефтебазах. У нас ведь как? Если хранилище большое, 1000 тонн и больше – это нефтебаза. А если чуть меньше, 900 тонн – это, например, уже нефтесклад. И никаких тебе проверок и никаких тут требований. Вот там-то именно и рождается контрафакт, и никто его, по сути, поймать не может. Так что, хоть и говорят нам про АвтоВАЗ и Евро-6, реальность может быть совсем другой, и машина может пострадать не от новых правил, а от скрытых схем, которые проходят бензин от нефтеперерабатывающего завода до конечного потребителя.
0: Автомобильные факты.
1: Друзья мои, помните, чем свежее машина, тем более она капризна к качеству бензина. Автомобили, выпущенные примерно с 10-15 годов, аккурат те, которые попадают под Евро-5, имеют очень тонкие настройки. У них сложные катализаторы, часто несколько этапов. Системы прямого впрыска с мелкими форсунками, а также чуткие датчики кислорода и системы, следящие за выхлопами. Полностью избежать плохого бензина, если он вдруг появится на каких-то заправках, разумеется, не получится, поскольку это общая системная проблема. Но можно постараться минимизировать неприятные последствия. Прежде всего, помните, необходимо подходить к выбору заправки с умом. Лучше всего заправляться на, скажем так, проверенных крупных сетях. У них обычно есть свои лаборатории, как вы сами понимаете, какой-никакой контроль. Поэтому они реже рискуют продавать топливо на грани допустимого. Еще меняйте почаще масло. Если вы раньше меняли его раз в 10-15 тысяч километров, по регламенту, то сейчас делайте это пораньше на 7-8 тысяч километров. Так в масле будет меньше всяких кислот и продуктов сгорания. Двигателю, как вы сами понимаете, будет легче. Не забывайте про диагностику. Почаще заезжайте в хороший сервис, где есть современное оборудование, чтобы следить за состоянием катализатора, лямбда-зондов, а также смотреть, как работают форсунки. Если заметите первые признаки проблем, вообще не тяните с ремонтом, поскольку это точно будет дешевле, чем потом менять все целиком, когда уже все поломалось. Иными словами, важно понять, что условия среды меняются, и важно к ним приспособиться, а не пытаться им противиться. Удачи!
0: За баранкой! Соль-ФМ. Погода.
2: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается в основном облачная погода и дожди. Местами будет малооблачно. Утром до 16-18 градусов. Днем до 22-24 градусов тепла.
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс. Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми. Сатурн Эравто. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые Амода и Джайку у официального дилера в Перми. Сатурн Эравто. Звоните. 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом. комфортом. Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
4: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
5: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
6: Все сложится. С новым Тена Т4Л. Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Тена Т4Л. От 2 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс на шоссе Космонавтов, 328/1. Цена действительно на модель Тена Т4Л. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. В России за последние 7 лет количество многодетных семей увеличилось в 1,5 раза. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Сегодня у нас в стране почти 2 миллиона 900 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются порядка 9,5 миллионов детей, отметила госпожа Голикова. По словам вице-премьера, теперь по указу президента статус многодетных стал единым для всей страны. В нашем крае дан старт избирательной кампании по выборам депутатов в ЗАГС Собрания региона. Соответствующее постановление вчера приняли депутаты. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Выборы депутатов Законодательного собрания Пермского края пройдут по смешанной системе. Избирателям предстоит проголосовать за кандидатов одномандатников и региональные партийные списки. По данным избиркома Прикамья, всего будет избрано 60 депутатов. Кандидаты смогут выдвигаться с 20 июня до 20 июля. Процедура сдачи документов на регистрацию пройдет с 6 июля по 5 августа. Решение о регистрации комиссия примет до 14 августа. В Пермском крае за 5 месяцев этого года полицейские выявили 50 случаев продажи энергетиков детям. Это в 2,5 раза больше, чем в 2025 году. Также с начала года выявлены 46 случаев продажи табака и вейпов несовершеннолетним и 252 случая продажи алкоголя. Напомним, продажа энергетиков детям запрещена в России с 1 марта прошлого года. Штраф за нарушение для физлиц составляет от 30 до 50 тысяч рублей. Для должностных лиц от 100 до 200 тысяч, для юрлиц от 300 до 500 тысяч рублей. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: терпится узнать, кто же станет лидером нашей станции на этой неделе, но прежде вспомним, как расположились треки ранее.
1: Это «Дэнс-вершина».
2: Третье место.
3: Ever since you left me, more money, more cars, more hoes, more shows. Ever since you left me.
0: На третьей строчке French Montana, Ever since you left me.
2: Второе место.
0: На втором месте Алла Кахалит, Dive into me.
2: Первое место.
0: Хитом недели стал Алан Уокер «Broken Strings». Сегодня точно все изменится. Новые позиции, новая расстановка и, конечно же, новинка чарта. Все это будет в рамках этого часа, но начнем с того, кто покидает дэнс-вершину. Сегодня прощаемся с ребятами из Франции. Дуэт Offenbach и трек «Miles Away» покидает.

0: На 19-й строчке сегодня Кункс и Зафилиус Лондон с треком Galaxy. За неделю песня потеряла сразу 3 позиции и продолжает движение вниз по рейтингу. А следом Баин Дех Чой Мод с треком Шаде. Завирусившийся в интернете трек опускается всего на одну ступеньку, но остается среди самых популярных русскоязычных релизов чарта.
1: Весь город.

17 место занимает Богдан Медведев с треком Broken Heart. Для артиста это уже четвертая неделя в чарте, а сам трек на этой неделе прибавляет одну позицию. Одна позиция – тоже хороший результат. Обычно такие треки и становятся в итоге лидерами. Желаем Богдану первой строчки как можно быстрее, а дальше Калюм Скотт и Лёни с песней Stay. После 11 недели в рейтинге композиция опускается еще на две строчки и занимает 16 место.

0: На 15-й позиции сегодня дебютирует «Моя Мишель» с треком «На малиновой луне». Как говорила Таня Ткачук, лидер группы, название группы ей показалось идеально сочетающимся. Мягкое, красивое и запоминающееся, ведь была права. «Моя Мишель» на слуху у абсолютного большинства и не только по названию, но и треком. А следующую строчку занимает «Two Colors» с песней «Remind Me to Forget». Трек проводит в рейтинге уже 15-ю неделю подряд.
1: Весь город на одной волне.

На 12-й строчке Алекс Уоррен и Fever Dream. Кстати, за последний год Алекс Уоррен превратился из интернет-креатора в одного из самых быстрорастущих поп-артистов. Ну а заслуга в этом, конечно, в той музыке, которую Алекс транслирует в массы. А сейчас BTS с треком Swim. На этой неделе песня сохраняет 11-ю позицию и остается во второй половине.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: занимает фастбой с песней «This Feeling». Трек теряет одну позицию, но остается в первой половине лучших. А выше расположился Ваня Дмитриенко с композицией «Ртуть». Песня поднимается еще на одну ступеньку и занимает седьмое место.
1: Седьмое место. А я житель...

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается в основном облачная погода и дожди. Местами будет малооблачно. Утром до 16-18 градусов. Днем до 22-24 градусов тепла.
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
3: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000 и 64 от 12 августа 2011 года.
4: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
5: Хорошее только начинается.
6: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме «Начало» на Гайве.
5: Будем жить в центре развитого микрорайона.
6: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
5: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
6: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
7: Застройщик ООО «СЗ Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.

0: Белджи Вера. От 1 миллиона 600 тысяч рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Новый Белджи, всем друзьям покажи.
0: Кредитор Аудибанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми. Сатурн Эр Авто. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые Амода и Джайку у официального дилера в Перми. Сатурн Эр Авто. Звоните. 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
3: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе Космонавтов, 328/1. «Восток Моторс». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе правил акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Совет Федерации утвердил закон, который предусматривает введение на госуслугах тревожной кнопки, чтобы пользователи могли сообщать о случаях мошенничества. Сигнал поступит в государственную информационную систему, а затем банки. Операторы связи и полиция будут оперативно проинформированы, что человек стал жертвой преступников. Кроме того, закон обяжет операторов связи блокировать номера мошенников, а также возмещать гражданам ущерб, если с их стороны не были предприняты действия, чтобы заблокировать подозрительный номер. Для этого необходимо возбуждение уголовного дела и признание вины оператора связи. Уточняется, что данный сервис появится на портале к сентябрю текущего года. В нашем крае продолжается работа по обеспечению безопасности детей в интернете. Как рассказали в региональном правительстве, специалисты Министерства тербезопасности с 2022 года ведут постоянный мониторинг цифрового пространства. Для выявления потенциально опасного для детей контента используется система сигнала. Эффективность реагирования на выявленные угрозы в прошлом году составила 98,5%. Дополнительную профилактическую работу проводит около 100 киберконсультантов, участвующих в региональном проекте с 2018 года. Они отслеживают возможные риски в сети, проводят встречи и лекции для подростков и их родителей. В Северодонецке началось обустройство спортивной площадки при поддержке Пермского края. На территории одной из школ появится футбольное поле, площадки для баскетбола, волейбола и воркаута, беговые дорожки, а также освещение, ограждение и трибуны для болельщиков. На сегодняшний день строителями произведен демонтаж существующих спортивных тренажеров и начат комплекс работ по обустройству новой площадки. В 2022 году в подшефном Северодонецке в этой школе начали свою работу все социальные службы города, а в начале учебного года был запущен образовательный процесс. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Пятую строчку занимает French Montana с треком Ever Since You Left Me. После нескольких недель в числе лидеров композиция теряет еще две позиции. А дальше Alan Walker и Broken Strands. Несмотря на снижение на три строчки, трек остается одним из главных электронных хитов недели.
1: Четвертое место.

Тройку лидеров открывает Bruno Mars, песня «I Just Mind». На этой неделе композиция прибавляет 2 позиции и возвращается в тройку лучших. Не отпускает Bruno лидирующей позиции. Ну и этому есть объяснение. Исполнитель на сцене 37 лет, знает и чувствует настроение аудитории. Следующий исполнитель точно рос на треках Марса, ведь ему всего 34 года. Сегодня на втором месте Тедди Свимс с треком «Мистер Know It All».

На второй строчке Тедди Свимс и Мистер Ноу Ит Олл, один из самых мощных рывков недели. Но лидер сегодня другой. Алла Кахалит с треком Dive Into Me поднимаются сразу на 3 позиции и впервые становится номером 1 нашего чарта. Путь в 7 недель преодолел работа, и вот она на вершине. Мы же с вами услышимся всего через неделю. Ну а с вами был диджей Ромаха. Всем солнечного лета, удачи и пока.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Sol FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Sol FM в Google Play. В эпицентре. В эпицентре.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов.
1: Все мы знаем, что кошки могут изгибаться и проскальзывать в самые невероятные щели. Все дело в том, что этот их главный козырь для охоты и, соответственно, для выживания. Благодаря подвижным суставам, которые могут двигаться гораздо больше, чем у нас с вами, кошки могут выполнять настоящие акробатические трюки. А их гибкий скелет и сильные мышцы позволяют им совершать головокружительные прыжки, молниеносно бегать, ловко карабкаться по деревьям и быть грозными соперниками практически любой схватки. Даже наши домашние любимцы, хоть и избалованы комфортом, сохраняют эту природу. Ловкость. И это, кстати, не случайно. Во-первых, они обожают играть и двигаться. Во-вторых, они настоящие чистюли. Кошки тратят уйму времени, до 30-40% своего дня, на вылизывание шерсти. Это не просто гигиена, это еще и способ поддерживать свое тело в идеальной форме. Ну и, конечно же, их неуемная игривость. Они готовы носиться, прыгать и кувыркаться в любом возрасте, поддерживая свою гибкость на высоте.
0: Территория фактов. Нам 10 лет.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается в основном облачная погода и дожди. Местами будет малооблачно. Утром до 16-18 градусов. Днем до 22-24 градусов тепла.
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
3: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
4: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
5: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми «Сатурн Эравто». Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми «Сатурн Эравто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
6: Все сложится. С новым Tenet T4L «Восток Моторс». Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Ждем вас в «Восток Моторс» на шоссе космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Tenet T4L, комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11. Из Соликамска с любовью.

0: Прикамье 21 час.
1: Видный город. Соль-ФМ.
2: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Добро пожаловать в секретные эфирные лаборатории радио Соль-ФМ. Каждую пятницу и субботу ровно в 9 вечера сигнал нашего передатчика перехватывают они. Ценители и любители настоящей качественной клубной музыки. Встречайте.

каждому, кто сейчас на волне радио СЛФМ. Александр Соловьев и диджей Денис Ширяев прямо сейчас на связи. В эфире программа «Танцевальное шоу», программа «Dance Hall», где мы с вами танцуем, веселимся, зажигаем пятницу и, конечно же, общаемся.

Сообщение в эфир радио Салифам в стиле Dance Call. Александр Соловьев у микрофона, напоминаю, за вертушками Денис Ширяев. Итак, Татьяна пишет нам, она поздравляет замечательную сестру Марину Кузнец с днем рождения. В жизни пусть тебя окружают позитивные, добрые и близкие по духу люди, а каждый день, новый день засияет радужными красками. Поздравляем Марину с днем рождения.

к нашей соленой радиоволне. Напоминаю, ты слушаешь Dancehall. Твои приветы и поздравления звучат в танце. Ну и ты сам тоже танцуй, если есть у тебя такая возможность. На данный момент прилетело сообщение из Куиды. Куида на связи. Те, кто подключен там, те на частоте 99.8 FM. Вам огромный привет отправляем. Айдар Салихов поздравляет доченьку Федякову Юлиану с успешной сдачей ЕГЭ по русскому и математике. Мы тебя очень любим, ты наша умничка, гордимся тобой.

Тут мне невзначай уже оставили такое сообщение, но уже в личные сообщения в мои. Говорят, тут два прекрасных человека подключились к видеотрансляции. Тоже хочется им отправить привет. Это Марату и Диане Суиргуловым из Екатеринбурга. Большой вам привет. Кстати, ребят, мы все планируем к вам в гости съездить. Все никак не получается. Но, кажется, появляется такое маленькое оконце, чтобы успеть до того, пока прекрасная девушка по имени Диана отправится отдыхать со своей дочерью. Ей тоже большой привет от нас отправляем. В общем, ждите сюрприза в ближайшее время, а может и не в ближайшее время. В общем, посмотрим. Знаете,

привет отправить в Кунгур и в Суксон. Отдельный привет еще вам, ребят, отправляем. Хорошего настроения желаем. Тоже подключайтесь, отправляйте свои привет, поздравления и тому подобные приятные вещи. Потому что в эту пятницу, в этот вечер пятницы, они должны прозвучать. Эти самые вкусные слова от слушателей радио СЛФМ из Кунгура и Суксона. Напоминаю, если ты в Кунгуре, слушай нас на частоте 91.5 FM. Если ты в Суксоне, слушай нас на частоте 98.7 FM. Большой вам привет еще раз отправляю. Тем временем неподалеку от таких прекрасных городов затаился еще один славный, красивый, классный город. Орда называется. И вот оттуда у нас как раз появилось сообщение от Ольги Неждановой. Передаем привет из Орды мужу и папе, который сейчас работает в Москве, а мы сидим с детьми и хвостиком, собака, на пикнике, любим, скучаем. Вам огромный привет, Хвостик, я так понимаю, да? Хвостиком зовут вашу собаку. Вы можете отправить большой привет и своей любимой собаке или кошечке. Возможно, у вас вообще сурикатик маленький есть. Так или иначе, всей дружной семьей включайте радио СЛФМ и зажигайте в стиле дэн.

мне тут недавно рассказали одну такую интересную фразу. Я ее запомнил, и она не вылетает у меня из головы. Почему собака сутулая больше не сутулится? Потому что у нее корсет появился. Знаете, ребят, вот тоже интересно, среди наших радиослушателей сейчас есть кто из медиков, кто-то может подсказать, имеет ли смысл носить корсет для того, чтобы поправить осанку? Вот я тут недавно заказал, надел, и вроде в течение дня вроде неплохо. Но иногда неудобно, и вспоминаю то, что надо иногда выпрямляться. Да, да. Есть у меня такая, такой минус. Если ты заглядывал в группу ВКонтакте и на видеотрансляцию, уверен, что ты видел, как я иногда пригибаюсь, сутулюсь, чтобы увидеть, что тут происходит у меня на экране. В общем, если ты медик, посоветуй, что для осанки нужно, кроме обращения к врачу, это мы уже знаем. Да. Итак, у меня есть также сообщение на эту минуту. Прилетело сообщение от Дмитрия Малютина. Привет Пермскому краю, городу Чернобыль. Чердынь! О, Чердынь! Один из первых городов, в котором мы запустили радио с ЛФМ. Из Костромской области большой привет отправляем. Живу и слушаю вас в Костромской области. Огромный привет всем, кто меня знает. Дмитрий Малютин подписался. Вам огромный привет. Юрий в Чердынь тоже привет улетает. Андрей Хозяшев тоже оставил свой месседж. Привет крутому радио Соль FM. Солька, да. Снова будем танцевать, заряжаться позитивом. Dance Hall рулит!

Продолжаем общаться, продолжаем зажигать эту пятницу в стиле дэнс-холл. Ты слушаешь радио Соль ФМ, у микрофона Александр Соловьев. За вертушками диджей Денис Ширяев. Если что, ты прямо здесь, прямо сейчас, на данный момент должен освободить себе хотя бы одну минуту. Одну минуту свободного времени, чтобы порадовать своих близких, как это сделала Вероника Сивкова. Отправляет большой привет она Женьку, Женек и Верон Стуковой. Большой привет отправляет мои любимые девчонки. Прекрасного дня, отличного отдыха в компании Радио Соль ФМ. Делайте громче, будьте на связи. Есть еще сообщение. Юрок Васюткин, так он подписан на нашей группе ВКонтакте Радио Соль ФМ. Привет, Соль ФМ. Хочу передать огромный привет своей любимой жене Лене Захаровой. Ну, заодно, наверное, не только привет ей адресуем и воздушный поцелуй от Юрия, правильно? Так что хорошего дня и прекрасного настроения всегда и везде оставайтесь с нами.

Да, когда-то давным-давно этот трек зажигал все чарты, и в тот момент, когда ты не понимаешь, что он там читает, рэпует на английском языке, я просто делаю этиком пентакатерамонтоу, что-то такое, короче. Неважно, что ты говоришь, главное, что ты держишь ритм и держишь темп своего хорошего настроения и любимой музыки. Пиши, не стесняйся, группа ВКонтакте, радио с LFM по адресу vk.com/soulfm, все очень просто, да, или просто в поиске набираешь радио с LFM, группа ВКонтакте, найдется везде. Телеграм-канал радио с LFM тоже работает, пиши туда, обязательно все озвучу в ближайшее время. Dance Hall.

в деревню Козымово, тоже затесалась в Пермском крае. Огромный привет всем слушателям, кто оттуда. И уверен, что из Козымова очень часто летает на крыльях любви к городу Нытва или в город Оса. Тоже отдельный привет отправляем. Но, тем не менее, у нас есть важное сообщение от Зинаиды Зелениной. Отправляет большой привет деревне Козымово. Прошу включить для дедушки одну интересную песню, которую мы, кстати, поставить не можем. А почему? А потому что РКН не дремлет, он иногда смотрит, что вы тут включаете. Так что вам большой привет. Отправляем Зинаида, и дедушке тоже большой привет. Уверен, что множество хитов прозвучит, которые ему обязательно понравятся. Пишите, ребята, обязательно ваши приветы прозвучат. Песни мы сейчас не ставим, песни мы ставим только по будням в программе по музыкальным заявкам с Аленой Алло 16.00 до 16.50, если быть точно, а вообще просто с 4 до 5 дня по пермскому времени. Кто у нас, кстати, слушает на данный момент из Людиного, из Кирова, из Дядькова, тоже большой привет. Жду от вас сообщения, обязательно озвучу каждое доброе слово.

Трансляции тоже тусят вместе с нами, и те, кто сейчас смотрит видеотрансляцию и слушает, что сейчас вытворяет с музыкой диджей Денис Ширяев, ему отдельный привет. Вот сейчас он как раз вижу на видеотрансляции, что-то смотрит, так, избавляемся от слова «что-то», что-то смотрит, такой внимательно наблюдает и, конечно же, сводит красиво и все по совести. Итак, Иришка Касанова Ёлтышева пишет нам: добрый вечер, здравствуйте. Можно передать привет? Нужно! Привет адресуем любимым, близким друзьям Ольге и Евгению. Мы вас очень уважаем, вы лучшие от семьи Касановых. Данное сообщение. Прекрасного дня, отличного настроения. Какого дня? Какого дня? Вечер же на улице. Отдельный привет вам отправляем. Хорошего настроения желаем. Ира Морозова тоже присоединилась. Нытва. Из Нытвы данное сообщение, я так понимаю. Или в Нытву отдельный привет отправляем. Им тоже. Сидим в беседке в огороде после насыщенной рабочей недели. Музыка? Что? Что? Музыка, говорит, не радует. Ха-ха-ха, вот значит как, да? Нет, значит, нужно вас как-то приутешить какой-нибудь классной новинкой, да? Ладно. Отдельный привет отправляем в Нижнюю Горевую. Хорошего дня и прекрасного настроения тоже отправляем.

Продолжается фейерверк сообщений от слушателей радио СЛФМ. Василий Сергеевич пишет нам: добрый вечер. Привет Олесе Погребняк из Перми. Расти большой, успехов в художественной гимнастике. Василий Погребняк подписался. Папа, батя, получается, отправляет большой Алисе привет. Привет также маме Алисы. Люблю тебя, Олечка. Воздушный поцелуй прилагается к сообщению. СЛФМ рулит. Вы рулите сейчас на данный момент настроением радио СЛФМ и моим настроением, и настроением нашего диджея. Так что делайте громче и тусите, и зажигайте вместе с

суета. Или, возможно, просто за рулем, или сильно чем-то занят. Но поэтому я и говорю, возьми, освободи минутку, найди минуту свободного времени для того, чтобы как минимум подумать о чем-то зажигательном, классном, написать сообщение на радио с LFM, и чтобы это все прозвучало на весь Пермский край, Калужскую и Брянскую область. Большой привет вам отправляю. Кстати, я все еще жду сообщения из Людиного, из Кирова, из Дядькова. Вы где? Алло, вы на связи? Я надеюсь, что на данный момент вы готовы рассказать что-то хорошее, что сейчас вокруг вас происходит в этот вечер пятницы. Тем временем есть еще одно сообщение от Зинаиды Зелениной. Отправляет большой привет Валерии Челпановой из деревни Козымова. Не скучай! Все отлично! Все просто огонь! Супер! Большой привет Валерии адресуем. Тем временем еще одно сообщение прилетело от Екатерины Шенгиной. Добрый вечер. Отправляет она большой привет любимому мужу Антону. Уверен, что и воздушный поцелуй

Вещи должны прозвучать именно сейчас. Уверен, что ты, дорогой друг, или, возможно, самая супер крутая девушка, отмечаешь день рождения, возьми и поздравь всех родных, близких, возможно, коллег, кто с вами сейчас рядом, с тем, что они готовы вас тоже поздравить с днем рождения. С днем рождения! Анну сейчас поздравляем. Анну Кудакову поздравляет Анастасия. Желаю ей здоровья, счастья и просто много объятий. Также прилетело сообщение, тоже поздравление. Поздравляют Ксюшу Верютину с днем рождения. Желаю оставаться такой же забавной, классной и милой. Верить в себя и всегда идти до конца. С 16-летием, Ксюх, тебя поздравляем от Лёши Мишенкова. Я не знаю, почему... Я нечаянно вспомнил про Литвинкова. Знаете, да, тоже такой старый-старый мем еще с 15-го года. Ну ладно, это другое. Главное, что Леха Мишенков, он супер молодец, поздравил прекрасную девушку Ксюшу с днем рождения. Вам тепла, счастья, нежности, любви и всего

Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64. Экскурс.

0: Билджи Вера. От 1 600 000 рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Новый Билджи, всем друзьям покажи.
0: Кредитор АОД Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834 253 344 11.

Привет и поздравления, и только энергичная и танцевальная музыка в эфире Радио Соль ФМ. Программа Dance Hall. У микрофона Александр Соловьев и диджей Денис Ширяев. Я не знаю, почему-то в одну секунду долго-долго вспоминал. Я думал, его зовут Олег. Нет, он Денис. Ладно, шучу, это все шутки. Просто так, для хорошего настроения. Итак, у нас есть несколько сообщений. Сообщение прилетело от Сергея Николаевича. Добрый вечер, поздравьте Диму Федоилович из ДР. Дима Федоилович. Переходим к следующему сообщению. Да шучу я, конечно. Диму поздравляем с днем рождения. Тепла, счастья, всего самого необыкновенного. И, конечно же, пускай друзья, близкие, родные обнимут крепко-крепко так, чтобы Дмитрий немножечко обалдел. Ну и чтобы его, конечно, отпустили и дальше тусили в этот прекрасный праздник. Дмитрий, с днем рождения. Далее сообщение от Татьяны Агеевой. Привет. Вопрос. Диджеинг или как правильно, не знаю, в реальном времени. Диджеинг, наверное. Ну, собственно, руководитель этого часа в музыкальном формате Денис Ширяев, диджей. Да, вот он сейчас диджеет. Вот он диджеет, да. Потом привет из Брянской области. Привет из Брянской области. Спрашивает, есть ли возможность поставить песню. Нет, песни мы не ставим. Песни мы ставим только в одной программе с 16.00 по пермскому времени. В Брянской области это получается с 14.00. Вам отдельный привет отправляю. Хорошей музыки тоже желаю. Дальше. Сообщение прилетело у нас от Екатерины Хамзиной. Буквально только что секунду назад. Вот увидел уведомление. О, уведомление работает в ВКонтакте. Большой привет. Успеночка, родная и Соль ФМ. Сижу на огороде, грядки полю. Комары, гады доедают или допивают. Всем хорошей пятницы. Но так или иначе, этим кровососущим интересным насекомым пожелаем отлетать подальше от Екатерины, чтобы не мешали ей ни в прослушивании крутой музыки и, конечно же, в работе. Я вообще не понимаю, как можно полоть грядки в 10 часу вечера. Давайте заканчивайте уже и отдыхайте. Все-таки пятница, вечер и так далее. Ребят, у нас этот час подходит уже к концу. На часах 21.56. Но это не значит, что мы с вами прощаемся. Просто услышимся уже в следующем часе, буквально минуток через 5. Поэтому не переключайтесь, оставайтесь с нами на одной волне и заряжайтесь только хорошим настроением.

0: 10 вечера в Трикамье.
1: В ритме города. Соль-ФМ.
2: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Добро пожаловать в секретные эфирные лаборатории радио Соль-ФМ. Каждую пятницу и субботу ровно в 9 вечера сигнал нашего передатчика перехватывают они, ценители и любители настоящей качественной клубной музыки. Встреч

музыку ставит в вашей соленой динамике. Оставить сообщение все так же можно у нас в группе ВКонтакте по адресу vk.com/solofm или же на нашем телеграм-канале. Подписывайся, пиши туда, и все прозвучит.

Денис тут немножко переживает по поводу того, он иногда в наушниках, как настоящий диджей, проверяет, что он ставит и как он это делает, и говорит, как ты меня назвал? Вот переживает, как я его назвал, не знаю, пускай это будет диско-всадник. Нормально? Я думаю, что нормально. Итак, у нас есть сообщение. Дмитрий Тарсунов пишет нам, отправляет он большой привет всем РСУ, работникам «Газпром», ЛПУМГ, хороших выходных. Город Гремячинск гремит у нас в чате ведет. А, нет, в личных сообщениях группы. Ты тоже давай добавляй больше хорошего настроения, пиши, откуда ты бы ни был, и оставляй что-нибудь доброе и позитивное.

молчит. Татьяна Агеева оставила следующую месседж. Да я не хотела заказать песню. Нет, мы бы все равно не поставили, потому что для этого у нас и существует другая программа. Ну ладно, не об этом, а о другом. Передаю большой привет любимой кумушке. Сидим в беседочке, отдыхаем. Кума, ты лучшая. Большой привет ей отправляем. Видимо, как ее зовут, это останется маленькой тайной на радио СЛФМ, да? Ну ладно, возможно, дождемся этой раскрытия тайны. Так что большой привет Татьяне и ее куме. Дима Якимов просто оставил два слова. Всем привет.

0: Очень интересное такое послание оставили у нас в группе ВКонтакте. Попросили очень громко сказать следующее сообщение. Попросила Екатерина Хамзина. Итак, София.
1: София, выходи кушать землянику.
2: А иначе Ксюха все съест.
0: Давай скорее беги. Думаю, что на данный момент у вас есть мотивация подбежать и, как говорится, затусить в эту пятницу рядом с земляникой и Екатериной тоже. Большой Ксюхе привет отправляем. Ребят, мы не переключаемся, скоро вернемся. Обязательно ваши приветы и поздравления тоже прозвучат в прямом эфире, поэтому будь на связи, отправляй сообщение. Если я вам сейчас не отвечаю, то будьте уверены, ваше сообщение обязательно будет озвучено.

В эфире радио СЛФМ. Вы танцуете, мы же тоже танцуем. Ну и, конечно же, озвучиваем ваш привет и что вы оставляете у нас в группе ВКонтакте. Итак, у нас на очереди сообщение. Так, открыл я чат видеотрансляции. Вижу. Алексей Воробьев пишет нам привет друзьям из Орды. Друг Андрей и любимая Елена Сергеевна, я вас обожаю. Большой привет вам и прекрасного времяпрепровождения в компании радио СЛФМ. Есть у нас еще несколько сообщений, что нам оставили на этот раз семья Собаниных. Да, они на связи. Большой в губах привет отправляем. Добрый вечер, наше любимое радио. Передаем привет нашим гостям из Чайковска, Собаниным Анатолию и Лидочке. Приезжайте в любое время, дверь всегда открыта. А нам пожелайте хорошего вечера. Я вам не просто хорошего вечера пожелаю, а бомбезного вечера, чтобы у вас, все было прекрасно. Семье Собаниных еще раз большой привет отправляем.

Аджа оставила свой грандиозно огромный привет. Адресует она привет свой своему мужу Олегу. Я его очень сильно люблю. Людинова на связи. Наконец-то. Наконец-то из Людинова тоже большой привет отправили. Те, кто слушает в Людинова на частоте 105 FM, вам огромный привет отправляем. Хорошего настроения желаем. Также смотрю, кто-то фотографию отправил нам в чат, не в чат, в личные сообщения группы ВКонтакте. А не хотите ли вы земляники, я так понимаю, ждет, пока насобирает и домой занесет, на улице комаров много. Вы знаете, если бы у нас кто-нибудь изобрел какую-нибудь некую такую телепортацию, вот просто вот так вот по щелчку пальца можно было взять, переместись, мы бы обязательно на землянику к вам бы забежали. Но так или иначе, приятного аппетита и прекрасного настроения. И что самое главное, вкусной земляники. Да, есть у нас еще несколько сообщений, которые тоже скоро прозвучат. Уже оставайтесь с нами на одной волне. И хорошего настроения тоже набирайтесь и делитесь тем же самым позитивом со слушателями радио

Все самое вкусное в эфире радио Сэлфэм. Ваш привет, поздравления, признание в любви, возможно, какие-то определенно важные вещи, что вы хотите рассказать на весь Пермский край, Калужскую, Брянскую область. Говори моим голосом, обязательно все озвучу, что ты оставишь у нас в группе ВКонтакте. У нас есть месседж от Зинаиды Зелениной, отправляет она большой привет трактористам КФХ Леви, Ирине, Леви или Леви, не знаю, Ирина Семеновна, это фамилия Леви Ирина Семеновна. Пусть сенокос пройдет на ура. Здоровой спины и нежных-нежных рук, которые готовы ласкать любимого человека. Так, у нас есть, наверное, сообщение также и в чате видеотрансляции. Алексей Воробьев отправляет большой привет Варду, друг Андрей, любимая Елена Сергеевна. Я вас обожаю, хорошего настроения также пожелал.

Я вот сейчас такой думаю, никто не любит звук будильника, но именно сейчас звук будильника самый шикарный звук на свете, потому что специально для тебя Losing It звучит, его поставил кто? Кто его поставил? Диджей Денис Ширяев. У микрофона Александр Соловьев и слушатели радио СЛФМ прямо сейчас вместе с нами.

дал жару, как говорится. Ну, не знаю, но это один из любимых треков, наверное, всей радиостанции Soul FM, не только среди нашей компании, также среди слушателей радио Soul FM, уверен, тоже найдутся люди, которые обожают данный трек. Далее продолжаем веселиться, зажигать, угорать и просто наслаждаться этим вечером пятницы. У нас есть несколько сообщений. Оставил сообщение у нас технический директор Мегамедиа Кирилл Митраков. Отправляет большой привет бабушке, маме, сестрам и, конечно же, ведущему дэнс-холла, дяде Александру. Дядя Александр, качаем! Большой ему привет уже отправляем. Вот так помашу ему рукой. Неподалеку наблюдает за тем, чтобы у всех все работало. Также улетает привет в город Людиново Александру Вишневскому. Знаю, что слушает. Большущий привет ему тоже адресуем. И не только. Кирилл и вся команда радио Soul FM, большой привет вам отправляем в Людиново.

нас подписался. Хорошего настроения из Янаула. Данное настроение прилетело. Вам тоже прекрасного вечера пятницы и отличного настроения всегда и везде. Ирина Мельникова оставила сообщение. Ох, какое большое сообщение, сейчас подсчитаю. Ну ладно. Что уж тут, у нас программа располагает к тому, чтобы озвучить каждое слово, что вы оставляете. Итак, хочу поздравить с днем рождения дорогого друга Меркушева Евгения. Поздравляю с днем рождения, желаю, чтобы твоя жизнь была сбалансированной и гармоничной, как идеально настроенный механизм, где есть место и мощным достижениям, и тихому счастью. Пусть здоровье дает силы для активной жизни, а мудрость помогает расставлять приоритеты. Желаю стабильного роста дохода, уюта и любви в семейном кругу, верных друзей, разделяющих твои интересы, и времени. Время – это очень важная часть данного поздравления, да. И времени на личное развитие и отдых. Пусть удача сопутствует всем твоим начинаниям. Мы

очень забытые. А кто это сейчас лежит? Кто это сейчас отдыхает, смотрит планшет дома где-то на Ланинских? Маме большой привет отправляю, хорошего настроения желаю. Знаем, наблюдаем за тобой. Спасибо, внучок, отправил уже своему адресату Светлане Соловьевой. Тоже большой привет отправляем. Это моя мама. Люблю ее, очень сильно обожаю. Не только я, внук, внучок тоже отправляет большой привет, тоже свою люблю доставляет. Алексей Воробьев оставил сообщение. Привет, моя любимая радио. Хочу передать привет дочери Марии. Я ее очень сильно люблю. Я думаю, что дочь Мария тоже на данный момент покажет, насколько сильно она любит своего папу, обнимет крепко-крепко и где-нибудь в какой-то момент убежит, чтобы написать сообщение о том, как она сильно любит. Почему бы и нет? Маш, давай, зажигай. Катя Теленева также оставила свой большой-большой привет Владимиру Шостину. Отличных выходных ему также пожелала. Смотрю, промелькнуло у меня уведомление в личном.

Вот они, сообщения практически уже готовые. Дмитрий Тарсунов оставил сообщение. Валера! Валера из города Гремячинск. Выходные. Ноги не пей, пожалуйста, тебе надо окучить огород. Вообще, Валерий, пожалуйста.

везде, в любых обстоятельствах и в любом состоянии. Потому что огород сам себя не окучит. Правильно? Правильно. Большой привет Валерии отправляем, а Дмитрия Тарсунова. Все еще допечатывает свое сообщение еще один очень уважаемый человек. Вроде отправил. Сейчас попробуем это озвучить. Так, Александр Вишневский оставил сообщение. Ответочка летит из Людиново в Соликамск. Большой привет передает команда FM из Людиново. Привет улетает Антону Габову, Кириллу Митракову, Саше Соловьеву, Антону Попову, Снежане Сычевой, Александру Фролову. Кстати,

прекрасная девушка, которая ведет двухкассетник. Она тоже появится здесь в студии завтра в 19.00 по пермскому времени. Она бы сказала, на самом деле, я не догнала, почему до меня привет не долетел. Сейчас долетит от Александра Вишневского. Большой привет Олесе О. Не Олесе О, Олесе О. Большой привет уже отправляет Александр Вишневский. Также прекрасного дня и всегда хорошего настроения желает. Смотрю, есть еще сообщение от Валерии Челпановой. Ответный привет подруге Зинаиде Зелениной из деревни Казымова. Услышала твое сообщение. У нас всегда все супер и все огонь по-другому не бывает. Это замечательно.

Долетело до нас такое очень загадочное сообщение из Кирова, пока не буду говорить от кого, но это именинник просто написал две буквы «ОК». Ладно, если у человека все замечательно, это прекрасно. Ждем от именинника сообщения, чтобы его потом после этого поздравить, после того, как я озвучу его сообщение. В чате видеотрансляции тоже появилось сообщение от Марины Козыревой. Добрый вечер, передаю большой привет своим родителям и хочу сказать спасибо за Ваньку. Ваня, это очень хорошо, очень прекрасно. Жду не дождусь, когда в следующий раз тоже там появлюсь где-нибудь, хоть в какой-нибудь бане. Если вдруг есть предложение, тогда предлагайте. Мы всегда можем ваше предложение рассмотреть. Анастасия Кузнецова отправляет большой привет всем. Поздравления для, я так понимаю, самой Анастасии Кузнецовой. Настенька, поздравляем вас с днем рождения. Тепла, счастья, радости, всего самого необыкновенного, чтобы бобр построил вам новый дом. Но сурикат доставлял хорошее настроение. Город Кизел, Пермский край, вам огромный привет отправляем. Итак, наконец-то появилось у нас поздравление от следующего именинника. Алексей Борисов сегодня отмечает день рождения, по крайней мере, так показывает у нас ВКонтакте. Алексей, сначала поздравим вас с днем рождения, тепла, счастья, радости и всего самого замечательного. А дальше к сообщению. Борисова Наталья поздравляет своего мужа с днем рождения. Киров, Калужская область, тоже на связи. Еще раз поздравляем Алексея.

Дарить этот вечер и дарить только позитивные эмоции в эфире радио СЛФМ Dance Hall. Александр Соловьев у микрофона, за диджейским пультом диджей Денис Ширяев. Тоже знакомьтесь с ним, отправляйте сообщения. Он тоже время от времени поглядывает, что тут пишут. Ну и что самое главное, делайте так, чтобы близкие радовались и улыбались в этот вечер пятницы. Анна Румянцева пишет нам: добрый вечер, хочу передать привет мужу Андрею Тихомирову. Я тебя очень сильно люблю, ты самый лучший. Большой привет отправляем Андрею и Анне. Большой-большой респект. Анастасию Кузнецову еще раз поздравляем с днем рождения, тепла, счастья, радости. Ну и всего самого хорошего. Далее, я видел, где-то есть еще у нас сообщение. Ладно, найду чуть-чуть попозже уже, пока оставайтесь на одной волне. Возможно, следующее сообщение будет адресовано именно тебе.

Гремячинск на связи. Большой привет вам еще раз. Большой привет. Еще раз большой привет. Отправляем. Дмитрий Тарсунов оставил сообщение. Спасибо большое сеструхе Наталье Светлане. Наталье? Светлане. Что? Так, я не понял. Еще раз сообщение отправьте, и я обязательно озвучу. Но так или иначе, сеструхе Наталье, наверное, большой привет отправляем. А Светлане большое спасибо, что помогает в огороде, либо обеим. В общем, девчонки, наслаждайтесь жизнью, обнимите Дмитрия и зажигайте в этот вечер пятницы вместе с нами. Ребят, у нас остается около 8 минут до завершения прямого эфира, но дэнс-холл продолжится, но прямой эфир через 8 минут завершится, поэтому успевайте оставить те важные слова, которые вы должны были оставить буквально минуту назад. Пиши, не стесняйся, в группу ВКонтакте, радио СЛФМ, или же в чат видеотрансляции, или в личные сообщения группы, или же в телеграм-канал радио СЛФМ, пиши.

вспоминается видео там, где рассказывали, как какой-то метеорит летит на Землю, предположим, да, ну это из фильма. Метеорит летит на Землю, и тут в этот момент Microsoft решил обновиться. До конца обновления 16 минут. Как хорошо, что ноутбуки обновляются немножко быстрее. Каким-то образом, каким-то макаром решил обновиться комп. Ну ладно, мы вернулись буквально на 3 минутки. Далее для вас будет звучать супермикс от Александра Фролова. Итак, у меня тоже накопились сообщения буквально за 3 минуты. Что у нас здесь есть? Евгений Черняков или Черников. Большой привет Евгению. Отправляем. И уточни, пожалуйста, ударение. Тоже хочется запомнить. Ну, есть у меня такая проблема. Я не могу запомнить фамилии, запомнить ударение в фамилию. Итак, передайте привет Черемихиной Наталье и Сажиной Ирине из Добрянки. Большой привет ей, им адресуем. И хорошего настроения тоже желаем. Алексей Кашин отправляет большой привет семье Кашиных и Ракитиных. Город Чусовой на связи. Всем хорошего вечера. Ирина Меденникова пишет нам: любимое радио Соль ФМ, прошу, пожалуйста, еще раз поздравления. Повторите, он был не в сети. Так, песню мы не ставим, но так или иначе мы еще раз поздравляем Меркушева Евгения с днем рождения. Желаю, чтобы твоя жизнь была сбалансированной и гармоничной, как идеально настроенный механизм, где есть место и мощным достижениям, и тихому счастью. Пусть здоровье дает силы для активной жизни, а мудрость помогает расставлять приоритеты. С днем рождения! Также прилетело, ох, как много сообщений летят. Вероника Сивкова пишет нам: приветики Рюминой Мане и Алиночке тоже большой привет. Так, тут дальше я не знаю, что тут написано, тут на корейском, наверное. Дальше, Яков Шимф отправляет большой привет моей модели, так пишет Яков, любимой Танюшке 10-й, обожаю тебя. Заглядывая в чат видеотрансляции, что у нас здесь есть, так, Евгений Шумаров: сегодня приехали на дачу, банька, огород, все дела, передайте привет моей любимой жене Оленьке Шумаровой. Большой привет Оленьке адресуем, хорошего настроения так желаем. Тоха Свой, так он подписан в группе ВКонтакте: привет всему Пермскому краю, большой привет радио Соль ФМ, тебе тоже Тоха, большой привет. Но тут уже не только привет, еще и пока, потому что уже время нашего прямого эфира подходит к концу. Мы, Александр Соловьев и диджей Денис Ширяев, желают каждому слушателю радио Соль ФМ прекрасного дня, отличного настроения и замечательного продолжения этого вечера. Услышимся завтра, также на Дэнсхолле в 9 часов вечера начинаем и продолжаем тусить. Буквально через минуту для вас будет подготовленный крутой микс от диджея Александра Фролова. Всем пока!

0: 23.00 в Прикамье.
1: Видный город.
2: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Добро пожаловать в секретные эфирные лаборатории радио «Соль ФМ». Каждую пятницу и субботу ровно в 9 вечера сигнал нашего передатчика перехватывают они, ценители и любители настоящей качественной клубной музыки.

Прекрасного летнего вечера, здравствуй, огромная соленая семья. Пятница, 23.00, за час до полуночи в эфире Соль FM, клубное радиошоу Dance Hall. У микрофона я, диджей Александр Фролов. Лайнап на сегодня — это Сонин, Скотт Мак, Диаго и другие представители танцевальной сцены. Сегодняшний эфир будет наполнен морем драйва и океаном энергии, ведь почти полностью будет представлен таким жанром, как Uplifting Trance. Но в начале часа шикарный и притягательный прок-хаус от итальянца Arctic White. Встречаем работу под названием «Futuro Infinito». Вы готовы? Поехали! Поехали!

пятница, вечер, программа Dance Hall продолжается. Для вас по-прежнему работаю я, диджей Александр Фролов. Уже звучит новый сингл Milky Way от американо-британского проекта Transophonic. Вы готовы погрузиться в воодушевляющую мелодию и получить чистые эмоции? Тогда делайте свои приемники громче и вместе слушаем и наслаждаемся.

Dancehall на Soul FM в самом разгаре. Прямо сейчас звучит довольно известный и хитовый трек 2010 года All Around Me от британца Lang, ну конечно же в свежем ремиксе от Fairy Tale. Француз оставил шикарный вокал Бетси Ларкин, добавил своей мелодики и безудержного драйва. Зажигай!

Dance Hall продолжается, двигаемся только вперед. На очереди нидерландцы Alan Watts и Cubex. Встречаем сингл Northern Lights. Крутой транс, наполненный мощным басом, четкой перкуссией и мелодией, которая надолго останется в головах у многих.

Dance Hall. Благодарю всех, кто весь этот час был вместе со мной. Как всегда, полный трек-лист и запись сегодняшнего эфира вы можете найти в группе ВКонтакте vk.com/soulfm. В финале часа прозвучит та же работа Futura Infinito, что и в начале, только в ambient-версии. Ну а я, Александр Фролов, желаю вам быть здоровыми и позитивными. Слушайте хорошую музыку. До следующей пятницы, друзья. Всем пока. Услышимся.

0: Прикамье полночь.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка 96.0 FM, Суксун 98.7 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль-ФМ – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль-ФМ из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль-ФМ. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Хит за хитом. Только на Соль-ФМ.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, час ночи.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соль FM.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM, первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Три часа ночи в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Лето в ритме города. Это...

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Радио соляной столицы. Четыре часа ночи в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

некому, и больше некому понять всей сути. Вот так и выглядит уязвимость, и вроде так же мимо ходят люди, но в том и дело, что ходят мимо.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. В эпицентре. В эпицентре.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 5 часов утра.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь.